one reason just to make them audible.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

I mean,

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 23.
0: 23.
5: Июня.
1: Июня.
6: В Москве 4 часа утра.

Puts me in a high, it's a drug.

0: Но тут такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

цепями рук Эдгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки. Мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
1: Я умнее тебя. У меня памяти 16 мегабайт.

0: Сегодня вторник.
1: 23.
2: 23.
1: Июня.
3: Июня.
4: Опять бред какой-то, блядь. А?
5: Чё? Блядь, уже 8, я на работе!

0: Блядь, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 23.
4: 23.
5: Июня.
1: Июня.
6: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
7: 9 утра. В Москве.
6: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

Bye.

0: hurts to be dead.
1: Открываем учебники на странице 65.
2: Мои самые...

0: И долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: 23.
4: 23 июня.
2: Июня.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

«Вы – это великий диджей», и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Вы». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня вторник.
1: 23 июня.
2: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

Пьяный.

На что не слышно? Живые! Эй!

0: Сегодня вторник.
1: 23 июня.
2: В Москве 16 часов.

0: так старался постареть, что стал еще моложе. Возможно, моя маленькая смерть лежит под кожей у запястья. Какое счастье! Возможно, все обрежет нить марионетка, уйдет домой, и бог не дядя с бородой, а центр твоей клетки, дорогой, где-то между пупком и причиндалами живет мой персональный Далай-Лама. Мама, о, пранаяма, помоги мне сбить программы, бог любви и страсти Кама, помоги не причинять страданий дамам. Эндорфин,
1: эндорфин,
0: дофамин,
1: дофамин,
0: серотонин.

кайф. Это трудно, наивно полагать, что все вокруг доступно. Кайф и удовольствие, темы разные, и все прекрасное растет на безобразном. Кайф всегда через усилие, опасность, боль, риск. Удовольствие так, судорога, одноразовая, спазм, писк. Кайф, это хорошо. Кайф там, где приложился ртом к сколотому горлышку. Кайф, это твой дружок, малорный, миг, ночь, вот на шарап вперед. Кайф, это птичий гомон, 6 утра.

0: казалось, не один вдвоем.
1: Экзистенциализм!

Доброе утро, товарищи. Если вы еще не занимаетесь утром гимнастикой, но хотите приступить к этому полезному делу, присоединяйтесь к нам сегодня.

На сегодня достаточно. В дальнейшем это упражнение вы будете делать более продолжительно и после него проводить спокойную ходьбу. Ноги поставьте вместе. Сейчас, сегодня.

Подалек. Как в небе самолет, пилот сошел с ума и улетел за стратосферу. Примерно так. Все бы хотели непременно. Примерно так. Наверное.

все насквозь до дна. Ты смотришь внутрь.

так люблю тебя. Я так люблю тебя.

Возможно все обрежет нить марионетка. Уйдет домой и бог не дядя с бородой, а центр твоей клетки. Дорогой, где-то между попком и причиндалами живет мой персональный Далай-Лама. Мама, о, пранаяма, помоги мне сбить программы бог любви и страсти Кама. Помоги не причинять страданий.

кайф. Это твой мотор пинает в грудь 77 BPM, отдает в голову кайф. Это когда утро не утром, ты проснулся на полу в подъезде круто. Босиком оказалось не один, вдвоем. Come baby come, come baby come. Гедонизм, аскетизм, прагматизм.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы Диудаки, а в Игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай к однотурке.

0: тупик!
1: Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

раздолбали, нам мешали сдаваться, было страшно и неудобно. Более умные люди говорят, да что вы в самом деле, черт побери, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. Она была это точно делать.

когда у них есть белые ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с службой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Значит, где-то кто-то, какой-то...

0: Сегодня вторник.
1: 23.
2: 23 июня.
3: Июня.
4: В Москве 20 часов.

0: фантовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник.
3: 23.
4: 23.
1: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: А сейчас выдели себе несколько минут, старайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
1: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. Теперь все обязательно будет хорошо.
2: Я понимаю твои

чувствую время. Хороший вопрос, не правда? Я делаю каждый день по 10 000 шагов. И 5.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 24.
0: 24.
3: Июня.
4: Июня.
5: В Москве полночь.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус. Keep this frequency clear.

день молодец. Краски вы доставляете.

0: Несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
0: Среда.
2: 24 июня.
3: В Москве час ночи.
4: Die Menschen in Neu in der DDR erfahren aus dem Radio und durch Mundpropaganda von den Ereignissen in Berlin.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: край мой любимый.
1: Там, та-тарам-тара-там, та-тара-тара-там, тра-та-тара-тара-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-тара-тара-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
2: Радио Анонимус.

0: сегодня.
1: Сегодня. Среда.
0: Среда.
2: 24-е. 24-е.
1: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 2 часа ночи.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
0: 24
2: июня.
3: В Москве 3 часа ночи.